0: Ахали радио. Цитруси. FM. Хорошо, иди да сами. Батумши.
1: What's going on?